0: La soberanía se ama y se defiende. America,
1: powerful. Vous avez está preparado,
2: monsieur le ministre des armées.
3: Что приятно, но есть свои.
4: Миллионы за мексиканов.
5: Decida, participe.